0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ростовск FM.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Ульяновск-ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске власти, бизнес и Банк России обсудили развитие торговли с сельхозтоварами и выход компаний на биржу. Включение элеваторов и портов в биржевые базисы позволит создать цифровую платформу полного цикла с механизмами финансирования ценовыми рисками. По итогам встречи с губернатором Алексеем Русских решено создать единое окно для консультирования компаний по размещению акций. Это должно привлечь партнеров, увеличить налоги, создать рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность регионов, дав жителям возможность вкладывать средства в местный бизнес. За 2 месяца после установки в августе тулиевого лазера в урологическом отделении Ульяновской областной клинической больницы 50 жителей региона с мочекаменной болезнью получили помощь без разрезов. Аппарат разрушает камни внутри почки через эндоскоп, после чего частицы выводятся естественным образом. Главный врач Игнат Пономаренко сообщает, что появление лазера – это шаг в развитии малоинвазивной помощи, и в ближайшее время ожидается поступление нового оборудования в хирургическое и отоларингологическое отделение. Росгидро по итогам текущего года заплатит 166 миллиардов рублей налогов, а после ввода данных новых мощностей рассчитывает удвоить эту сумму. За первое полугодие текущего года выручка компании выросла на 20% до 428 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила 90%. Компания развивает гидроэнергетику главным образом на Кавказе. Строит Михайловскую и Верхнебоксанскую ГЭС, модернизирует Кубанские ГАЭС. Также планируется завершить Загорскую ГАЭС-2 к 2028 году и спроектировать Нижнезейскую ГАЭС мощностью выше 400 мегаватт. Российские ученые создали экологичный фотохимический метод с эффективностью до 90%. С помощью ультрафиолета он превращает шестичленные азот и кислородосодержащие кольца в пятичленные углероды, требуя меньше реагентов, чем нагрев или металлы. Этот метод уже применили в более чем 20 реакциях для модификации антибиотиков. Открытие ускорит создание новых препаратов против устойчивости бактерий и библиотек соединений для тестов.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает? Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием Mind. Это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале неврологии, нейрохирургии и психиатрии. Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили. Зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарины, сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: За 5 лет по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в Ульяновске обустроили 26 общественных пространств, включая парки Прибрежную, Молодежную, Дружбы народов, Юности, Победы и другие. На 4 объектах работы завершены. В текущем году благоустройство ведется на 6 территориях. Сквер Московская Слобода, Династия, Губернаторский и УДК Руслан, а также Центральный пляж и сквер Единства. По итогам голосования на будущий год выбраны сквер Династия, Центральный пляж и территория у Ленинского мемориала с бульваром Пластова. На предприятии «Тепличное» проходит эксперимент с 80 светильниками комбинированного спектра от климбиотех до вертикального доосвечивания огурцов и томатов. На огурцах светодиоды дополняют верхнее натриевое освещение, а на томатах при естественном свете служат новым источником. Специалисты оценят влияние на рост, урожайность, вкус и энергозатраты. Межотрядное освещение позволит направить свет в затененные части растений и экономить электроэнергию по сравнению с полной заменой натриевых ламп. За 9 месяцев текущего года поставки российского угля на восток выросли на 6%, а общий экспорт на 7,2%. За первое полугодие отгрузки составили 107 миллионов тонн. При стабильном внутреннем спросе экспорт поддерживает добычу, однако отгрузки в портах юга и северо-запада затруднены. Минэнерго намерена сохранить годовой объем на уровне 2025 года в 211 миллионов тонн, пишет ТАСС. Ученые из Киотского университета выяснили, прием оливкового масла за 15 минут до углеводной пищи предотвращает резкие скачки сахара в крови. Как показали эксперименты на мышах, жиры замедляют опорожнение желудка и стимулируют выброс кишечных гормонов, активируют блуждающий нерв и задействуют глюкагон для сдерживания пика сахара. Авторы называют это удобным инструментом контроля гликемии, не требующим отказа от углеводов, но для подтверждения эффекта на людях нужны клинические испытания. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
1: Ульяновск FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается ночью.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск ФМ».
1: Спонсор «Золотой коллекции» ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области при поддержке Минсельхоза России по федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий» с 2022 года в Новоспасском, Карсунском и Павловском районах построили 14 домов для 249 семей. В текущем году в Новоспасском районе возводят 3 многоквартирных дома для 67 работников села. Программа также включает благоустройство парков, ремонт социальных объектов, дорог, систем освещения и водоснабжения. Ульяновске на месте неухоженного пустыря по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» появилось новое общественное пространство «Радость» с современной детской площадкой, асфальтовым покрытием и скамейками для семейного отдыха. За состоянием следит муниципальная администрация, оперативно устраняющая выявленные дефекты, такие как отслоение резинового настила. По словам исполнительного директора Роспортсоюза Дмитрия Вострикова, из-за неудачной лососевой путины текущего года красная икра не исчезнет с полок. Дефицита не будет благодаря переходящим запасам замороженной рыбы после удачного прошлого года. Рыночный механизм сбалансирует ситуацию через рост цен, из-за чего спрос снизится. Часть покупателей откажется от дорогой красной икры в пользу более дешевой белой или икры других рыб. Продукции хватит на всех, но из-за нее придется заплатить дороже, пишет ТАСС. Ученые США разработали фотохромные чернила, которые позволяют менять цвет татуировок и временно скрывать ее под светом определенного спектра без использования лазера. Пигменты синий, пурпурный и желтый заключены в медицинский полимер. Изображение проявляется на 2-3 секунды под ультрафиолетом и держится от нескольких часов до нескольких дней. Пигменты остаются в коже и могут активироваться повторно, при этом технология позволяет управлять отдельными оттенками. Пока коммерчески доступен только пурпурный вариант за $100. Также технологию планируют использовать для временных медицинских отметок при лучевой терапии и операциях. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер восточный с переходом на юго-восточный слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Мы только что послушали Шаде «Your Love is King». Меня зовут Роман Калашников, в вашей компании до вечера. Дальше послушаем Наутилусов. Сегодня есть повод. Вячеславу Бутусову 65, юбилей. Ну и по этому случаю каждый час у нас будут звучать лучшие хиты в его исполнении. Наутилус, Юпитер и не только. Сейчас песня «Дыхание».

0: Группа, чье первое название было «Али-Баба и 40 разбойников», потом посчитали, что это как-то не очень круто, и решили назваться «Наутилус Помпилиус». Только что «Дыхание» — музыка, которую мы любим. Но еще раз, конечно, напомню, что сегодня юбилей у Вячеслава Бутусова. Дальше Том Уолкер, а сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «La Russe». Правдой является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины XIX века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его, и вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер восточный с переходом на юго-восточный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 15.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Желаю всем легкого и продуктивного рабочего четверга. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепной музыки. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Слушаем Энрике Иглесиаса, перед этим «Aha, Crying in the Rain», а начнем с Рика Эсли.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Энрике Иглесиас в золотой коллекции часа. У нас дальше 5 песен о любви. Пятерку начнут No Doubt, Don't Speak. А сейчас музыка, понятная без слов. Фидель Уикед, Back to Life.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер восточный с переходом на юго-восточный слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 15.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: В этом выпуске с нами Рой Орбисон, также Адриано Челентано, Чифы, 17 лет, Оливия Дин. Ну а начнем 5 песен о любви с No Doubt, Don't Speak.

0: разгар рабочего четверга настраиваем вас на романтику, слушаем 5 песен о любви. С нами только что Челентано «Конфесса». Дальше немного рок-н-ролла. Рой Орбисон, «You Got It» в рамках 5 песен о любви.
1: На радио Ульяновск FM 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер восточный с переходом на юго-восточный слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 15.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Мы подошли к золотой коллекции. В этом выпуске слушаем песню «Leap of Faith» Дэвид Червит, раньше Брайан Адамс, а начнем с Сандры.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Золотые хиты. У нас только что Кенни Джи и Луи Армстронг. What a wonderful world. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. Далее послушаем Вячеслава Бутусова, сегодняшнего юбиляра. Ему 65. Ну и по этому случаю каждый час мы ставим лучшие песни в его исполнении. Наутилус, Юпитер, ну и, конечно, сольные треки. Сейчас вот послушаем композицию «Взгляд с экрана».
1: Она читала мир как роман.

0: В этот рабочий четверг пожелаю решить все задачи, ответить на все сообщения в рабочем чате, что иногда бывает непросто. Ну и, конечно, не забывайте хотя бы чуть-чуть отвлекаться на классную музыку. Дальше у нас Modern Talking, You Can Win If You Want.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер восточный с переходом на юго-восточный слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 15.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: girlfriend everywhere.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. Для вас Чарли Пут и Селена Гомес, также Майкл Джексон, Giving to Me, а начнет Пэтти Райан в золотой коллекции часа.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Энрике Иглесиас, также MC Hammer, You Can Touch This, а начнем с Black, нашу «Золотую коллекцию».
1: Спонсор «Золотой коллекции» ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» — это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена — от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: FM. Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер восточный с переходом на юго-восточный слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 15.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что у нас в золотой коллекции. Впереди настоящие музыкальные деликатесы. Включаем Sugar Babes, перед этим E-Type, Angels Crying. И начнем с Берлин, нашу золотую коллекцию.
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Сахарные девочки, Sugar Babes, в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, послушаем знаменитую мелодию «Эль Кондор Паса», ну или «Полет Кондора», Виктор Зинчук.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это Крис Рита, Блу Кафе. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Сегодня свой 65-й день рождения отмечает Вячеслав Бутусов, а мы в честь этого слушаем его лучшие песни. Впереди у нас «Берег», многослойное философское произведение о добре и зле и о том, что в человеке как-то уживаются противоположности, и не только об этом. В общем, послушаем, попытаемся расшифровать музыкальное послание Вячеслава Бутусова.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Молодой музыкант из Грузии, который выступает под псевдонимом Датти, подарил нам эту песню «Take Me There». Нам с вами прекрасного вечера, хорошего настроения. Отдали еще золотой хит «Сиси Кэтч».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: слова.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Нам с вами приятного вечера четверга, хорошего настроения. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Эйния, Only If. Также послушаем Энрике Иглесиаса. А в начале нашей с вами тройки песни, которая очень хорошо передает ощущение свободы. I want to break free, Queen.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Наш любимый латиноамериканец Энрике Иглесиас в золотой коллекции. Нам с вами приятного вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Далее для вас Brainstorm Maybe. До этого еще расскажу о погоде, уже на последний рабочий. А чуть раньше музыка понятная, без слов.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. За прошедшую неделю жителям Ульяновской области выдали более 140 тысяч упаковок лекарств на сумму свыше 97 миллионов рублей, обслужив 39 тысяч рецептов. А на склад госпредприятия «Госаптека» поступила новая партия поставки из 21 тысячи упаковок, включающих препараты от диабета, противоопухолевые средства и лекарства по программе 14 высокотратных нозологий, которые сейчас распределяются по аптекам региона согласно графику. По вопросам льготного обеспечения можно обратиться на горячую линию госаптеки по номеру телефона 340003. 17 октября в 16 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков откроется выставка Изаны Галитиани «Записки мастера». В экспозиции, которая продлится до 17 января будущего года, представлено более 30 работ – скульптуры из металла, инсталляции и живопись. Автор – член Московского союза художников, исследует взаимодействие идеи и формы. Вход на открытие свободный. Выставка организована при поддержке Галитиани Студио и Светланы Поликарповой. По итогам первых трех кварталов этого года товарооборот России и Китая вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 214 миллиардов долларов. При этом поставки из КНР в Россию увеличились на 33%, а из России в Китай на 28,5%. И только в сентябре объем торговли составил 29 миллиардов долларов, хотя по итогам всего прошлого года он, напротив, снизился на 6,9%, а к 2024 году он составлял 228 миллиардов долларов, пишет ТАСС. Российские ученые разработали коллагеновую губку, объединяющую гемостатические, антифибринолитические и антибактериальные свойства. Благодаря пористой структуре материал ускоряет свертывание крови, аминокапроновая кислота стабилизирует сгусток, антибиотики обеспечивают защиту от инфекции. Сейчас идет лабораторная оптимизация технологий производства для создания стабильного прототипа. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Снег вошел вслед за мной, и вдруг снег растаял. Увидел тебя, на пороге остались только капли дождя, нас уносит река.

У этой песни есть конкретное направление, песня «Идущего домой» Вячеслава Бутусова. Он сегодня отмечает свой юбилей, а мы присоединяемся и слушаем его лучшие песни, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер». А впереди у нас с вами еще современный динамичный трек, называется «Tell Me Who».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Крисдебург, Леди Инрет, и, по словам самого музыканта, он написал песню примерно за 20 минут, но доводил ее до совершенства полгода. Далее у нас с вами еще «Градус», послушаем «Заметает».

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Нам с вами приятного вечера четверга, хорошего настроения. Далее Леони и Скотт Каллум. Композиция называется «Stay», но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «La Rose». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины XIX века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: смотрю вперед, а там у нас с вами золотые коллекции, в ней появится Рианна, и скоро расскажу вам, куда она в этом году очень сильно опоздала. Кроме Рианны Мудрантойкин и Адриана Челентано в золотой коллекции.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

в нашей с вами золотой коллекции модница Рианна, и она однажды опоздала на неделю моды в Париже. Блогер Эй Джей Джонсон раскритиковал Рианну за то, что из-за нее показ Dior задержали на целый час. Вот так оно — опаздывать. Нам с вами желаю никуда не торопиться, при этом все успевать. А далее для вас Vakoo My Breath, до этого еще музыка понятная, без слов.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Лана Дель Рей, Young and Beautiful. А дальше у нас с вами Nautilus Pompilius. Послушаем нетленный хит «Я хочу быть с тобой». Изначально песня воспринималась как обращение влюбленного мужчины к женщине. Однако спустя годы Вячеслав Бутусов начал отмечать в ней религиозный библейский контекст. У Вячеслава Бутусова сегодня день рождения. Поздравляем, и в честь этого слушаем его лучшие песни.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

Как вам новая песня Мадонны, которую она записала с диджеем Мартином Гарриксом, называется «Bizarre». Далее у нас с вами еще золотой хит Сандры «Stop for a Minute».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Дела уже позади, нам с вами приятного вечера в компании любимой музыки. Далее золотой коллекции в ней Westlife, еще Шакира, а в начале золотой коллекции яркий хит «Вояж».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

Под такие песни очень даже уже приятно отдыхать вечером после работы. Whenever Ever Shakira в золотой коллекции. Aha Lifelines в новом часе. До этого расскажу о погоде на последний рабочий. Чуть раньше музыка понятная без слов. Space композиция называется Running in the City.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Эд Шаде, Смут Перейта. Я смотрю вперед, а там у нас еще одна песня группы Nautilus Pompilius. А сегодня день рождения отмечает фронтмен Вячеслав Бутусов. Поздравляем, желаем, конечно же, вдохновения, новых песен. И обязательно послушаем один из хитов группы Nautilus Pompilius совсем скоро. Ну а прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вы планировали обновить машину и присматривались к ушедшим мировым брендам китайской сборки, напомним, этот вариант параллельного импорта закрывается. С 1 января 2027 Министерство экспорта Китая резко ужесточает правила экспорта. Чтобы вывести автомобиль из Поднебесной, местный дилер обязан будет доказать, что за границей есть официальная сервисная база и предоставить договоры с авторизованными СТО. Понятно, что Toyota, Volkswagen или BMW не подпишут соглашение с российскими сервисами и из Китая будут идти именно китайские бренды. Что касается Mazda CX-5, Toyota RAV4, Highlander, Camry, Nissan Qashqai, Kia Seltos, Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и BMW X3, их везли к нам тысячи. Но со следующего года с этим будет гораздо сложнее. В общем, если вы хотели именно европейскую или японскую марку без пробега, возможно, стоит поторопиться. Или все-таки сделать выбор в пользу тех, у кого есть авторизованные сервисы в России.
0: Друзья, желаю вам хорошего вечера. Сегодня родился легендарный рокер Вячеслав Бутусов. Весь день мы слушаем его лучшие песни. Также группа Nautilus Pompilius и Юпитер. Тяга к музыке у Вячеслава Бутусова проснулась рано. Еще в 4 классе он попросил у родителей гитару. Прямо сейчас послушаем песню группы Nautilus Pompilius «Во время дождя».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра, в пятницу. Узнаем это из гороскопа.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Улица».

Нам с вами прекрасного вечернего отдыха, хорошего настроения. Только что Глен Медейрос, Nothing's Gonna Change My Love For You. Сегодняшний именинник Вячеслав Бутусов однажды сказал, цитата, «Любовь – это главный дар. Она преображает любую действительность». Сегодня мы с вами, по-моему, провели прекрасный день, слушая лучшие песни Вячеслава Бутусова, групп Nautilus Pompilius и Юпитер. Прямо сейчас настало время послушать прощальное письмо. Вячеслава Бутусова, с днем рождения!

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улья».

cozy for you. You had a wife, two children, and a

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра, в пятницу. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

с крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Если я на небо грешу, оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

зачем? Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куколка.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.